Родители не любящи, пострадавшие, блекамы, жили, мурка, снега, ножку дико.